0: Sen herkesten silah olarak yanıma tutar bilgiye yakadır size bana.
1: Он взял другую свою полную рекетцию, снятый в охранительный канал, то есть это сайт, минет.